вечное блуханье, этое каханье вечное. Этое каханье, просто катаванье.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.

0: Набліжається 6-я година у Польщі, 7-я у Білорусі. При мікрофоні Микола Вавронюк. Вітаю, запрошую на раніцу з рацією у середу 22 липня. У гэты день у 1906 годзе пачався у вёсцы Миколаївщина на Стаўпетчыне нелегальны сход беларускіх наставнікаў Мінскай губерні. Прысутнічала 16 чалавек, у тым і Якуб Колас, які за гэта трапіў у турму.
1: Радио Рация.
2: Першая белорусская незалежная FM-станция.
0: У Беларуси 7 годин, у Польши 6.
3: Украина-российская война. Дроны атаковали черговы буйный склад у России. Ці непазбежны у Беларуси транзит влады. Выники доследования. Важно подтрымливать вольную Беларусь. Немецкие гости в офисе Рации.
0: У студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1607 день войны. Александр Сырский звольнен с посады главнокомандующего Узброенными силами Украины. На его месте призначены Михаил Драпаты, який ранее займал посаду командующего групповка объединенных сил УСУ. Тем часом дроны атаковали один из найбуйнейших логистичных складов компании Wildberries у России, про это пишет агенция Union. Видовочцы чули от 20 до 30 выбухов, а сирену включили уже после инциденту на 2 хвилины. Так само поведомляется, что супрацов Сонников логистичного центра эвакуировали после сыры выбухов. Ройтер пишет, что любое протяглое порушение працы Wildberries хочет за все отчуять многие люди по всей России. Транзит улады у Беларуси амаль непазбежны. Трансформация уже почалась и будет вызначать политичные процессы в наиближайшие годы. Поводле доследования Центра новых идей, мониторинга белорусского транзиту, эксперты оценивают вероятность транзита улады до 2040 года у 90%. Наибольшим уверенным лечит сценар контролеванной передачи улады внутри истной системы. Про основные высновы доследования подчас его онлайн-презентации расповел один из авторов Рыгор Стапеня.
4: Основное, что это будет керованная передача. Процесс транзита может пойти не по плану улады. На транзит улады у громадства этот запад вельми значный. Да? То 48% кажут про высокий запад, 10% кажут про вельми высокий запад. Если поглядеть на запад, элиту, то зрозумело, что этот запад значно меньше.
3: На думку эксперта, уже теперь необходимо рыхтоваться до магчимых политичных переменов. Яны закликают белорусские демократичные силы домагаться, каб у развяз загадзя подрыхтовал пакет финансовой и институционной подтрымки Беларуси на выпадок транзиту улады. Про гэта у тым ліку каже экономист Дмитрий Круг.
5: Подтрымливать связь грамадства, формирование и запашивание, поширение таких каналов, махчима не публичных, с коммуникацией с той часткой системы, где это махчима, где мы можем сыграть, сгулять на опережение. Один из головных активов, який сегодня есть у демократичных сил, это как раз таки добрые стосунки и махчимость уплывать на решение Захода.
3: Повод для доследования одним из ключевых факторов, який будет уплывать на ходу транзиту улады в Беларуси со остается Россия. Эксперты лечат, что развитие падею самой России на ровне со станом здоровья Лукашенко может вызначить, по каким сценары будут отбываться политичные измены в Беларуси. Беларусь – Немеччина. Живая память про падеи 20-го года и жадание лепше зразуметь, чем можно допомогчи демократичным силам, стали одной из причин наведывания белорусского радиорацию Белостоку. Про это под час встречи расповел керовник немецкой делегации Лукас Вогель.
6: Pamiętam te wydarzenie w 2020 roku w Białorusi. Była energia i nadzieja, aby rozumieć położenie Polski na przykład w UE. Stosunki UE ze wschodnimi krajami, z Rosją. Dlaczego ta wojna nadal trwa i trzeba pomóc Ukrainie i też wolnej Białorusi.
3: Вогель подкреслил, что менавіта белорусская мова становится одним из головных свідченняў того, что Беларусь – это значно больше, чем режим Лукашенко.
6: Bardzo ważne, aby pokazać i nadawać informacje w języku białoruskim, używać ten język i pokazywać, że Białoruś to nie Łukaszenka i też uświadomić to Białorusinom i najlepiej całemu światowi. Nie, to są po prostu kraje, które i narody, które mają być niezależne, które po prostu nie są Rosją.
3: Поводле Вогеля, для немецких гостей было важно почуть про историю створения радиорации, умовы працы незалежных белорусских журналистов, а так само про роль белорусской мовы в захаванні национальной идентичности. Про музыку. У YouTube-проекте «Сепультура і Лайф» виступить «Шума» – білоруський гурт, який сполучає сучасну електронну музику і аутентику. Долучиться до онлайн-трансляції стане махчиме 30 липня, а 20 годині по амянським часі. Наші новини доступні так само на сайті racia.com або на аккаунтах «Рації» у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск про згодину.
1: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Пахмурная раніца ў беларуска-польскім памежжы з дажджамі, але дажджы павінны закончыцца яшчэ ў першай палове дня. Затым шмат дзе неба праясніцца, нават засвеціць сонца, асабліва на поўдні і захадзе рэгіёну. На паўночным сходзе, то бок на Гарадзеншчыне пахмурна, але ў дзень таксама без істотных ападкаў. Атмасферны ціск у межах нормы, зменлівая хмарнасць, як я казаў, таксама без ападкаў, прынамсі да вечара, тады ўжо будзе задажджыцца ад захаду. Такая складаная сёння, такі складаны прагноз надвор'я. Тэмпература днём, максімальная тэмпература не надта высокая, 20-21 градус.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8 година в Польше, 7.
3: Війна в Україні. Зеленський прокоментував заміну головнокомандуючого. Координаційна рада відклала розгляд резолюції об окупації Білорусі. З білоруських шахматистів зняли обмежування на уділ у турнірах.
2: У студії з новинами і Стась Дедерка.
3: 1608 день войны. Новым главнокомандующим Збройных сил Украины будет Михаил Драпаты. Гэтак заявил у звороте до украинцев президент Владимир Зеленский. Он перелічив основные заслуги уже былого главнокомандующего Александра Сырского, сгадавши у тым ліку оборону Киева и Харковской области, а так само Курскую операцию на территории Российской Федерации. По словам Зеленского, необходимое досягнение таких умов на фронте и утиску на Россию, якія дозволили б примусить Россию до миру. Украина повинна выйти из этой ситуации мощнейшей, и России будет тяжей, сказал украинский лидер. Новини КР. Отбылось агульное посяджение координационной рады 4-го скликания, на яким разглядали проект резолюции о признании часовой оккупации Республики Беларусь Российской Федерации и захование белорусской державности. Текст документа двумя фракциями «Беларусь и День» представил Юрасий Зянкович. Под час обмеркования проект подтримал Змитер Шчигельский, який звернув увагу на махчимую эскаляцию ситуации в регионе с боку Беларуси.
4: Мы зараз находимся на историчном посяджении. Коли мы не принимаем и не домовляемся об тем, чтобы это принять. И ситуация изменяется. Шмат войсковых экспертов кажут про махчимость глобализации конфликта, утягнение краин Балтии, махчима Польши с агрессией, махчима с территории Республики Беларусь. То устает питание про формование белорусской национальной, белорусской вызвольной армии. На какой подставе мы будем ее формовать?
3: Супрать принятия резолюции выступил спикер координационной рады Артем Брухан. И он отзначил, что признание Беларуси часово оккупованной може поглибити її залежність від Росії. У якості аргументу Брухан нагадав, що Україна так само покуль не признала Білорусь окупованою державою, відклавши прийняття такого рішення.
5: Коли ми признаємо Білорусь окупованою, то вельми вірогодно, що перемогу об деокупації Білорусі треба буде вести з Путіним. Наколькі вірогодно тоє, что Путин колисти погодится на это. Это велизарная рызыка. Это велизарная рызыка, якая закладается к этой резолюции. Давайте так само про это подумаем, как от этого не оборониться.
3: По выниках обмеркования шельцы координационной рады не стали выносить проект на окончатковое голосование. Было вырешено перенести его разгляд и протягнуть обмеркование у межах нарады фракциев, а так само протягнуть до працы над документом эксперта в галине международного права. Беларусь и Китай начали поставки гаручо-змазочных материалов в Кыргызстан. Про это поведомил кыргызский министр энергетики Алтынбек Рызбеков. Поводле его слов, питание провозу проз Россию цалком урегулявали, а поставки из Беларуси идут поводле подписанного погоднения. Китай так само отправил первую партию палива, ее доставляют в Кыргызстан автотранспортом. Как ведомо, до 95% палива Кыргызстан импортовал из России, але ситуацию ускладнили удары украинских дронов по российских нафтоперепроцовчих заводах и нафтобазах. Про спорт. Международная федерация шахматов сняла все обмежования с белорусских шахматистов. Такую постанову приняла Рада ФИДЕ. Первыми буйными турнирами ФИДЕ, на яких белорусы выступят под державной символикой, станут шахматная олимпиада ФИДЕ и шахматная олимпиада для людей с обмежеванными махчимостями. Ободва международные мероприемства пройдут в Узбекистане в вересне. Как означает свобода, супрать вертанию великий международный спорт Беларуси и России, особливо резко выступая Украина. Местовые спортовые дячи шмат разов выказывались супрать скасования санкций, подавали головную причину. Война не скончилась, обстрелы жилых кварталов украинских городов протягиваются, а Лукашенко все так же подтримливая военную агрессию Москвы. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У дзень у беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ападкі толькі раніца і затым распагодзіцца, хаця на гарадзеншчыне сіноптыкі прагназуюць пахмурны цэлы дзень. Тым не менш, без ападкаў, дажджы вернуцца вечарам і ноччу, і будуць насоўвацца на наш рэгіён з захаду. Атмасферны ціск у межах нормы, вецер паўночна-заходні даволі моцны, 4-5 метраў на секунду, а ў парывах яшчэ два разы мацнейшы. Температура днём 20-21 градус.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 9 година в Беларуси, 8 в Польше.
3: Война в Украине. Экс-головкам Сырский выказался про свое звольнение. У Быдгашчы знайшли нападников на семейную пару из Беларуси. Белорусская эдукационная супольность шукая университет будущего.
2: С новинами стать Дадерка.
3: 1608 день войны. Уже былы головнокомандующий Узброенными силами Украины Александр Сырский у своем телеграм-канале написал лист, у яким подсумовал свою деятельность на этой посаде. В уторок президент Украины Владимир Зеленский снял его с посады, призначивший головкамом Михаила Драпатага. У приватности Сырский пригадывая: «Я принял командование армии в лютом 24-го году. Вельми складанный час. Протягивалась оборона Аудеевки. Наши подразделения находились у ПАО окружения. Одним из моих первых загадов на этой посаде стал загад организовано выйти с городу. Это было тяжкое решение. А далее был год, который изменил ходу этой войны. Разом мы спынили наступ ворога на Харковщине, предухилили его наступ на Сумщине и провели Курскую операцию. Першиню в этой войне перенесли боевые деяния на территорию противника». Конец цитаты. Сырский так само зазначает, что украинская армия изменялась не только на поле боя, але и у ее основе. Они первыми у свете створили особный род войска у силы без пилотных системов. Былы головкам каже, что про частку здійсненных операций он не мае права говорить, але ворог их запомнил. Еще цитата. «Все лето под моим командованием было вызволено 700 квадратных километров нашей земли. Армия, якая еще 2 года тому вела тяжкую оборону, сегодня наступая. У яким бы статусе я не был, я буду служить Украине до перемоги». Инцидент у Быдгашчы. Полиция установила особо у мужчины и женщины, которые спровоковали конфликт с семейной парой из Беларуси. Подозреванным инкриминуют публичную образу на глебе национальной принадлежности и порушение телесной недотыкальности. Про это говорится в уповедомлении городской комендатуры полиции Быдгашчы, пишет МОСТ. Прокурор уже у нападника в меру стримания в выгляде полицейского нагляду. За такое злочинство польское законодательство предугреживает покарание в выгляде позбавления воли на термин до 3 года. Европейский гуманитарный университет – новая установа. Питание створения Белорусского университета у выгнания его миссии и махчимой модели мерковали удельники круглого стола Белорусской ассоциации эдукации и науки. Один из удельников встречи старшиня Рады ассоциации Павел Терешкович означал, что сегодня за межой існує шмат эдукационных и науковых инициатив, але нема институции, якая б цалком выконывала роль национального Белорусского университета.
4: Белорусская держава уже кончаткова перестала робить выгляд, что она белорусская. Каждый год Беларусь губляет от 3 до 5 тысяч учнев, которые еще учатся в белорусских школах. И когда это не изменится, про 18 годов этих школ попросту не будет. Потребные институции высшие.
3: Поводле Терешковича особенная увага по часу встречи была нададена будущее Европейского гуманитарного университета. Он лишит, что ГУ теперь находится на своеобразном раздорожье. Тому статус установы, якая могла бы стать белорусским университетом в выгнании в будущем, может отримать и иншая структура.
4: Был обещан экстремистской организацией. Фактично все студенты и выкладчики, батьки студентов, выпускники перетворились в мишени для репрессий. Расстал себе позиционовать я Белорусский университет в Украине, вставляя себе как региональную высшую научальную установку.
3: После круглого стола Белорусская ассоциация эдукации и науки планирует подрихтовать документ с основными принципами створения Белорусского университета в выгнании и протягнуть обмеркование с уделом науковцев, выкладчиков, студентов и представников громадских организаций. Про музыку. В Варшаве на початку вересня отбудется 5-й фестиваль белорусской музыки «Грай». За гэты час імпрэза стала одной из ключевых культурніцкіх падзеяў для белорусской супольности у Польши и паза яе межами. Фестиваль штогод об'ядновывая найлепших музыкаў и сотня аматараў живой музыки. По словах организаторов, все лето сцена «Грай» выбухне энергией, эмоциями, дякуючи яркому складу. Вольски, Джей Морс, Дзецюкі, Дай дорогу и разбитое сердце пацана. Вядоўцами вечера стануть журналист Белсату Валер Руселік и наша коллега по па беларускім радыёрацыі Марына Савіцкая. Акрамя музыкі на фестывалі будзе працаваць арт-маркет, таксама пройдзе дабрачынны аукцыён. Пачатак фэсту грае ў суботу 5 верасня о 17 гадзіне ў варшаўскім клубе «Небо». Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Зменлівая хмарнасць сёння беларуска-польскім памежжы. У дзень ападкаў, прынамсі, істотных сіноптыкі не прагназуюць. Атмасферны ціск у межах нормы, а вецер паўночна-заходні моцны 4-5 метраў на секунду, а ў парывах яшчэ два разы мацнейшы. Тэмпература днём 20-21 градус.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11-я година в Беларуси, 10-я у Польщі.
3: Война в Украине. Путин узмацнил территориальное потребование. Польский урад пропонует обмежевать заробки лекаров. Египет уводит электронные визы.
2: У студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1610 день войны. Россия больше не собирается вертать Украине частку оккупованных территорий в межах любого погоднения об спынении войны и мае намер заховать занятые районы Сумской и Харковской областей як сти буферной зоны. Про это пишет Bloomberg со посылкой на границы, близкие до Кремля. Поводле их слов, Владимир Путин по-ранейшему мае намер захопить весь Донбасс и личить, что перемовы могут обновиться только после достижения этой меты. Министерство обороны России запомнила российского керовника, что трамая полный контроль над остатней часткой Донецкой области до конца года, докладнил один из суразмолцев агентства. Однако граница, близкая до российского военного ведомства, назвала этот термин занадто оптимистичным и заявила, что многие войсковцы лишат больше реалистичным завершение операции только у 27-м ходе. Репрессию Беларуси. Российцы, які же у Жлобине, осудили за комментарии у Телеграме. Как пишет наша Нива, Владимир Карчевн покинул Москву и поселился в Беларуси, але его невыказывания у телеграм-чатах привели до криминальной справы. Мужчину обвинователи одразу по нескольких тяжких артикулах и отправили за краты. Каршовному присудили калёню, але докладный термин неведомый. У Владимир мае проукраинские погляды. Поводле подлика объединения силовиков Белпол и правооборонцев, ведомы имены как минимум 9594 человек, которые подпали под политично мотивованные криминальные справы правы от 20-го года. Усяго ты и тиньши политичные репрессии зачапили каля 500 тысяч белорусов, сотни тысяч вымушены были покинуть краину. ЭГУ ці новая установа. Пытанне стварэння беларускага універсітэту выгнання меркавалі ўдзельнікі круглага стала Беларускай асацыяцыі адукацыі і навукі. Адзін з удзельнікаў сустрэчы, старшыня рады гэтай асацыяцыі Павел Церашковіч, адзначыў, што сёння за мяжой існуе шмат адукацыйных і навуковых ініцыятываў, але няма інстытуцыі, якая б цалкам выконвала ролю нацыянальнага універсітэту.
4: Беларуская дзяржава ўжо канчаткова перастала рабіць выгляд, што яна беларуская. Кожный год Беларусь губляет от 3 до 5 тысяч вучнев, которые еще учатся в белорусских школах. И когда это не изменится, через 18 годов этих школ попросту не будет. Потребны институции высшие.
3: Поводле Церашковича особная увага подчас встречи была нададена будущему Европейского гуманитарного университету. Он лишит, что ЭГУ теперь находится на особливом раздорожье.
4: Был обещан экстремистской организацией. Фактично все студенты и выкладчики, батьки студентов, выпускники притворились в мишени для репрессий. Расстал себе позиционовать я Белорусский университет выгнания, вставляя себе як региональную высшую научальную установку.
3: После круглого стола Белорусская ассоциация адукации и науки планирует подрихтовать документ с основными принципами створения Белорусского университета выгнания. Реформы у польской медицине, правила, которые не позволяют людям проходить до лекаров без чарги, обмежевание заробков и прозрыстость контрактов. Это некоторые из пропонов по полепшению ситуации в системе оховы здоровья, которые обмерковываются польским урадом. Об этом информует Белорусская служба польского раду. 76 800 злотых в месяц. Это пропонованный урадом максимальная межа заробков лекаров. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что польские лекары будут зарабатывать выше за среднеевропейский пакет. Показчик. Цитата со слов премьера. Это немало, коли максимальный порог заробка у складе сумму ровную 16 минимальным заробкам. Некоторые навод скажут, что это вельми шмат. Саправды, это шмат, але это максимальный порог. Египет уводит электронные визы. С 1 жнюня в пилотном режиме почне працевать система личбовых визов. Покуль только в аэропорте Каира. В перспективе систему плянуют укоронить и в инших аэропортах краины. Паперовые визовые налепки у пашпортах будут будут скасованы. Заместо их туристы будут отримлевать QR-код, який необходимо показать подчас пашпортного контролю. Оформить его можно будет на официальном сайте, проз мобильную программу або с допомогой автоматов самообслуживания у залях прилету. Притым оплата оплата наявными не продугледжаная, только банковской карткой. Наши новины доступны так само на сайте racia.com альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць. Месцамі па Беласточчыне да Гарадзеншчыне магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 19 до 22 цяпла. Вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты. Атмасферны ціск у межах нормы. Ну, тут, ведаеце, я бы ў лекары пашоў, хай мяне навучаць. 76 800 злотых у месяц. Мінімальная мяжа, я вось навіны паслухаў. Я скажу, што я не ведаю, што з гэтымі грашыма рабіць. Можна, там можна не хадзіць да бедронкі, можна проста купіць бедронку. І ўсё. Ну вось, я ну сапраўды, я такі, я не ведаў, я ведаў, што зарабляюць лекары шмат, вядома ж адказнасць, ўсё такое, гэта ясна, але ну сур'ёзна. Вітаю, шаноўныя, здароўя зычу вам усім. Здароўя перад усім. Добрага дня, добрага настрою. Таксама серада, сёння на календары 22 ліпеня, гэта хвалі беларускага радыё Рацыя, Алесь Дубавец тут, чарговая музычная інфармацыйная гадзіна, тут Платіна, Ультравожык, Юры Нестеренко, ACDC, Без назвы ды іншыя. Неўзабаве сустракаем Яна Мордане, як заўжды, пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну, а потым даведаецеся, што будзе, калі адмовіцца ад цукру на месяц. Пакуль што мы не кажам, што будзе, калі адмовіцца ад грошай на месяц. Пакуль што цукар.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: федерации.
1: Вот это все про Америку. И он был соправдный от белорусской интеллигенции, соправдный украинский интеллигент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.

Да, Ирина Снапкова на хвалях белорусского радио рация 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, наш сайт рация.com. Традиционно крыху про надвор я нагадаю, бо самый час для этого. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность, местами по Белосточине да Городенщине махчимы невеликие короткочасовые дожди, температура по ветра от 19 до 22. Тепла. Ветер заходний и полночно-заходний умеренный, местами порывистый, атмосферный тиск у межах нормы. Ну а про то, что чакая Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это расскажу не у забаве, да, чакайтесь.

Трейдерс Дауна на хвалях белорусского радио РАС. Я обещал рассказать вам про то, что чекает Беларусь в плане надворья ближайшими днями. Так вось, поводле белорусских синоптиков, завтра, у четверг 23 липеня, умовы надворья у Беларуси в основном будет вызначать в область пониженного атмосферного тиску. Только днем по заходе краины отобьется уплыв фронтального поделу. Чекается похмурное с прояснениями надворья. У ночи у особных районах днем на большей части территории краины короткочасовые дожди, местами навальницы. У ночи и раницы в особных районах слабый туман. Ветер ночью неустойливый, слабый. Днем паўднёвый от слабого до умеренного. При навальницах порывистый. Температура по ветра минимальная ночью от 7 до 13. Максимальная днем от 18 до 24 тепла. У пятницу 24 липеня заховается уплыв в области пониженного атмосферного тиску и фронтального поделу. Похмурно с прояснениями. На большей части территории Беларуси короткочасовые дожди. Месцами навальницы. У ночи и раницы в особных районах слабый туман. Ветер изменливый, умеренный. При навальницах порывистый. Температура по ветру минимальная ночью от 7 до 14. Максимальная днем от 18 до 25 тепла. У субботу 25 липеня по усходней полове краины надворье будут формировать неустойливые поветренные массы. По заходе отобьется уплыв в области повышенного атмосферного тиску. Изменливая хмарность. У ночи в особных районах по паўднёвым усходзе, днём месцамі пераважна па ўсходняй палове рэспублікі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы. Уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер зменлівы ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 8 да 14, ну а максімальная днём ад 20 да 26 цяпла.

Украина-российская война. Дроны атаковали черговый буйный склад у России. Ти непозбежно у Беларуси транзит улады, выники доследования. Важно подтримливать вольную Беларусь. Немецкие гости у сядзібе рации. Про это и про иншее. Вот уже литерально про 8 хвилинок на хвалях белорусского радио рация расскажем. Стась Дадерка, варта дочакаться.

Саундстейдж на хвалях белорусского радио Рация. Я обещал рассказать вам про заменники цукру. Популярные заменники цукру могут являть утоянную погрозу для мозгу, кажут специалисты. Новое доследование связывает их с поскоренным старением когнитивных функций. Можно так сказать. Как поведомляет выдание The Hill со посылкой на масштабное доследование Американской академии неврологии, регулярное уживание некоторых подсолодовольников здольно поскорить ментальное старение и погоршить память. Спадар Трамп, например, выключно диетичную колу уживает. Ось и думайте. Команда навуковцев из университета Сан-Паулу проанализовала медицинские данные амаль 13 тысяч дорослых удельников. У поля зроку доследчиков трапили 7 популярных низкокалорийных и безкалорийных заменников цукру. Менавито аспартам, сахарин, ацесульфам, калию, эритритол, ксилитол, сорбитол и тагатоза. Серьезно. На протягу всего периода назирания доброохотники регулярно проходили специальные когнитивные тесты для отсочивания изменов. Выники оказались тревожными. У людей, которые споживали максимальную колькость подсолодовольников, снижение разумовых здольностей отбывалось на 62% худшей, чем у тех, кто сводил их уживание до минимума. Во удельников с умеренным споживанием этот показчик склал 35%. При этом наибольш уразливыми оказались пациенты с цукровым диабетом, которые чаще из-за остатних уживают подобные заменники, ведомо ж. Хоть такие речевы широко применяются в вытворчести ультраперепрацованных продуктов и продаются особенно для подсоложивания напоев або выпечки, навуковцы закликают переглядеть ставление до их долготерминовой безпеки для здоровья головного мозга. Может и так, соправды. Еще раз, аспартам, сахарин, ацесульфам, калию, эритритол, ксилитол, сорбитол и тагатоза. Вот эти заменники могут быть небезпечными для головного мозга. Ну, я думаю, что если лыжками есть, так все, и витамины так само станут небезпечными.

0: Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 13 година у Беларуси, полдень у Польши.
3: Война в Украине. Зеленский прокомментировал замену главнокомандующего. Координационная рада отклала разгляд резолюции об оккупации Беларуси. С белорусских шахматистов сняли обмежование на удел турнира.
2: У студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1608 день войны. Новым главнокомандующим Збройных сил Украины будет Михаил Драпаты. Гэтак заявил у звороте до украинцев президент Владимир Зеленский. И он перелічив основные заслуги уже былого главнокомандующего Александра Сырского.
4: Факт, что Александр Сырский забезпечив результаты Украины у захисті Киева, у Харківській наступальній операції, у Курській операції. Значний шлях пройдено. Захист України триває. І потрібне гідне ставлення до кожного воїна. Я вдячний Олександру Сирському та кожному нашому воїну за сильні фронтові позиції України.
3: По словах Зеленського, необхідне досягнення таких умов на фронті і утиску на Росію, які дозволили б примусити Росію до миру. Україна повинна вийти з цієї ситуації міцнішою, і Росії буде тяжей, сказав український лідер. Новини КР. Отбылось агульное поседжение Координационной Рады Беларуси 4-го скликания, на яким разглядали проект резолюции об признании часовой оккупации Республики Беларусь Российской Федерации и захование белорусской державности. Тексты документа от имя фракции «Беларусь и деяния» представил Юрас Зянкович. Под час обмеркования проект подтримал Змитер Шчигельский, який звернул увагу на махчимую эскаляцию ситуации в регионе сбоку Беларуси.
5: Мы зараз находимся на историчном поседжении. Коли мы не приймаем и не домовляемся об тем, чтобы это принять. И ситуация изменяется. Шмат військових экспертов кажут про махчимость глобализации конфликта, утягнение краин Балтии, махчима Польши с агрессией, махчима с территории Республики Беларусь. То устає питание про формование белорусской национальной, белорусской вызвольной армии. На какой подставе мы будем ее формовать?
3: Супроть принятия резолюции выступил спикер КР Артем Брухан. Он отзначил, что признание Беларуси часово оккупованной може поглибити її залежність від Росії. У якості аргументу Брухан нагадав, що Україна так само покуль не признала Білорусь окупованою державою, відклавши прийняття такого рішення.
6: Коли ми признаємо Білорусь окупованою, то вельми вірогодно, що перемогу об деокупації Білорусі треба буде вести з Путіним. Наскільки вірогодно тоє, что Путин колисти погодится на это. Это велизарная рызыка. Это велизарная рызыка, якая закладывается в этой резолюции. Давайте так само про это подумаем, как от этого неяк оборониться.
3: По выниках обмеркования чальцы координационной рады не стали выносить проект на кончатковое голосование. Было вырешено перенести его разгляд и протягнуть обмеркование в межах нарады фракции. Вот так само долучить до працы над документом эксперта у галине международного права. Беларусь и Китай почали поставки гаручо-змазочных материалов у Кыргызстан. Про это поведомил кыргызский министр энергетики Алтынбек Рызбеков. По поводу его слов, питание провозу проз Россию цалком урегулировали, а поставки из Беларуси идут по поводу подписанного погоднения. Китай так само отправил первую партию палива, яе доставляют у Кыргызстана автотранспортом. Как известно, до 95% палива Кыргызстан импортовал из России, але ситуацию ускладнили удары украинских дронов по российских НПЗ и нафтобазах. Про спорт. Международная федерация шахмата узняла у себя обмежевание с белорусских шахматистов. Такую постанову приняла Рада ФИДЕ. Першими буйными турнирами ФИДЕ, на яких белорусы выступят под державной символикой, станут шахматная олимпиада ФИДЕ и шахматная олимпиада для людей с обмежеванными махчимостями. Обудва международные мероприемства пройдут во Узбекистане у вересня. Как означает свобода, супроть вертанию великий международный спорт Беларуси и России. Особливо резко выступает Украина. Местовые спортовые деячи шмат разов выказывались супроть скасования санкций и подавали головную причину. Война не скончилась, обстрелы жилых кварталов украинских городов протягиваются, а Лукашенко все гэтак же подтримливая военную агрессию Москвы. Наши новины доступны так само на сайте racia.com альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск прозгодим.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі па Беластоўшчыне да Гарадзеншчыне магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 19 до 22 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск у межах нормы. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, серада сёння на календары 22 ліпеня. Добрага дня да і добрага настрою, як заўжды зычыць усім беларускія радыёрацыя, да я Алесь Дубавец, чарговая музычная інфармацыйная гадзіна, тут Pink Floyd, Lemon, Крамбамбуля, Ляпісы, Сцяна ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў рацыя ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашыя карэспандэнты.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Украина-российская война. Дроны атаковали черговый буйный склад у России. Те непозбежно у Беларуси транзит улады, выники доследования. Важно подтримливать вольную Беларусь. Немецкие гости у сядзібе рации. Про это, да и про иншее. Вот уже литерально про 7,5 хвилинок на хвалях белорусского радио и рации расскажет Стась Дадерка.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа Кола Дзён с бородой, мы протягиваем. 22 липеня 1947-го народился Дональд Хью Хенли, ти просто Дон Хенли, американский кантри-рок-музыка, аутор песень, вокалист, бубнач, сярод шматликих музычных и громадских проектов, якого первое место займае гурт Eagles. На протягу 10 годов с 71 до 81 Eagles 5 разов узначальвали американские поп-чарты синглов и 4 разы хит-парад альбомов. У агульной складанности у Америцы было реализовано 65 миллионов копий их альбомов, что робит Eagles третьим по популярности у США коллективом усіх часов после Motley Crue, Beatles и Led Zeppelin.

0: у ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Коладьон з бородой. 22 липня 1960-го народился Джонатан Николас Олива, так само известный как просто Джон Олива, вокалист и сузасновальник гурта Savatage, старейший брат лид-гитариста гурта Криса, с яким, власно кажучи, и был заснован этот гурт. Джон Олива у разный час являлся основным, а так само другим вокалистом, гитаристом, клавишником и бубначом, например, на альбоме Handful of Rain 1994 года, заголовную композицию из якого мы и слухаем.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 15-я година в Беларуси, 14-я у Польши. Война в Украине. Зеленский прокомментовал замену главнокомандующего. Координационная рада отклала разгляд резолюции об оккупации Беларуси. С белорусских шахматистов сняли обмежевание на удел в турнирах. С новинами Стась Дедерка. 1608 день войны. Новым главнокомандующим Збройных сил Украины будет Михаил Драпаты. Это заявил в звороте до украинцев президент Владимир Зеленский. Он перелічив основные заслуги уже былого главнокомандующего Александра Сырского.
3: Факт, что Александр Сырский забезпечив результаты Украины у захисті Києва, у Харківській наступальній операції, у Курській операції.

0: Анонс темы, якая перед нами вы уже почули у новинах, а теперь развитие этой же темы. Берештейский правооборонца Роман Кишляк уже амаль год живе в Грузии без дейных документов. У яго заблакаваны банкаўскі рахунак, няма магчымасці весці прадпрымальніцкую дзейнасць, а нават звычайны візіт да лекара становіцца праблемай. Нягледзячы на рызыку дэпартацыі ў Беларусь і шматлікія бытавыя цяжкасці, ён вырашыў застацца ў Грузіі і да канца праверыць, ці адважацца грузінскія ўлады на такі крок. Про жыццё без дакументаў і свой выбар Роман Кишляк распавёў у інтэрв'ю Сергею Апановічу.
1: Самая большая проблема – это, конечно, отсутствие доступа к банковским и финансовым услугам. То есть банки месяц спустя, после того, как закончилось действие документа, они заблокировали мои карты и счета. Я мог платить только налоги. И это повлекло и при остановлении ИП, я сейчас не могу зарабатывать на жизнь. Но в остальном тут жить можно. Самая большая проблема – это, конечно, финансы, банки. Доступ, отсутствие документа не дает мне доступ в изоляторы, когда задерживают Беларусь.
2: Вас выкликали в департамент по миграции 21 липня. Расповедите, пожалуйста, что там отбывалось на месте и каким чином подеи разгортывались там уже на месте.
1: Когда я на прошлой неделе встретил сотрудников пограничной полиции, они составили протокол о том, что я должен явиться 21 июля, должен явиться в департамент миграции. Я ехал туда, значит, вышли. Вышел сотрудник, который сказал, что сейчас подойдет кейс-менеджер. Ходили от одной проходной к другой. Потом вышел кейс-менеджер, несколько человек. Если с кейс-менеджером у нас нормально, я общался, то вот, ну, двое молодых людей, предположительно сотрудники департамента, они агрессировали мой адрес. Один начал давать команды, сюда подойди, туда подойди. Чего ты улыбаешься, то есть очень агрессивно, повышал голос, чуть ли не кричал. А второй стал и прям в мою сторону, в лицо мне курил. Стал делать замечания, почему вы кричите, почему он курит в мою сторону, но они по-прежнему агрессировали. Я стал реагировать, я отошел к кейс-менеджеру, общались с ней. Но тем не менее, вот этот факт, очевидно, что люди привыкли так общаться с мигрантами любыми и вот воздействовать психологически на то, чтобы как-то поломать волю. Меня это очень возмутило, я не буду пожаловать в действие. Но сам разговор с кейс-менеджером пошел нормально. По идее, даже должно было пройти интервью, но что-то не получилось, поэтому оно перенесено. На какой день, я не знаю, они будут звонить. Она взяла мои данные, в общем-то, я так понимаю, что открыто дело. Я уточнил, какой у меня сейчас статус, она сказала, что нет никакого статуса. Я уточнил, но я проситель убежища, нет. Я в статусе в депортации тоже нет. В общем-то, у меня получается статус без статуса.
2: Я так разумею, что теперь вы находитесь в таком невызначенном стане, у 3000 километрах от родимы. Какие ваши дальнейшие идеи? Расповедите, пожалуйста.
1: Дальше я намерен, в общем-то, поставить перед другими органами грузинской власти вопрос о том, чтобы такое положение не должно быть. Здесь мы наблюдаем вообще такой пример серой зоны в праве или пробела в праве, когда такие ситуации вообще не регламентированы, не регулируется никак грузинским законодательством. Поэтому я думаю, что мы поставим, чтобы какая-то правовая регламентация была, чтобы люди не попадали. Потому что таких ситуаций будет все больше и больше, люди получают отказы. Единственный путь – это идти обжаловать международный орган. Кстати, они сказали, что, ну, я спросил, в каком я статусе, то есть нелегал или легал. Они говорят, ну вы же в процессе, то есть комитет по правам человека рассматривает ваше дело, и мы ждем, что он решит.
2: Али комитет может разглядать эту справу 10 годов и более. Что вы будете робить?
1: Да, может и 3, 4, и 5 лет рассматривать дело, конечно. Многие опасались, что меня там задержат, меня депортируют. Нет, они, как бы, кейс-менеджер четко сказала, что они будут ждать решения комитета по правам человека. И это в этом есть позиция. По крайней мере, временные меры работы. Я понимаю, что мы не достигаем такой максимальной задачи, мы не получаем, никто из белорусов не получает статус беженца, но у нас есть и другие проблемы. Как бы предотвращение депортации – это самый важный вопрос. То есть люди, которые политически преследованы, не должны депортироваться в Беларусь, либо экстрадироваться в Беларусь, так как их там ждет пытки и жизнь.
0: У Грузію Роман Кишляк виїхав ще у 2021 році, ховаючися від кримінального переслідування на Раджимі, де на його заведена некілька кримінальних справ.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: У Британии новый премьер-министр, лейборист Энди Бёрнем. На дойчы суперники критиковали его за отсутность плана деяний, однако он долго не чакал и вырашил робить тое, что робил его попередник Кир Стармер.
2: Принамсі, у пытанні выкарыстання американскими войскоўцамі британских баз для так званых оборонных ударов по Иране на новом этапе военных деяний поміж Ираном и США. То бок ён дазваляе вось гэтае самае выкарыстанне, хаця ягоны папярэднік, той самы Кір Стармер, на пачатку гэтай ваеннай кампаніі з усіх сілаў спрабаваў ухіліцца ад такога кроку.
1: Як да гэтага ставіцца і чаго чакаць ад сітуацыі на блізкім усходзе, запыталіся ў эксперткі ў міжнародных адносінах Розы Турарбекавай.
3: Ну, гэта насамрэч не галоўная навіна, таму што гэта зразумела, што ёсць непаразуменне паміж сябрамі НАТО, і вось тое, што адбываецца зараз у іранскім кейсе, яно як бы падкрэслівае гэтыя супярэчнасці паміж Злучанымі Штатамі і іншымі краінамі НАТО. Асабліва калі это датычыцца прыняцця рашэння адносна вельмі важных пытанняў бяспекі, глабальнай бяспекі без сяброў. Я маю на увазе, вось яны кансультуюцца, не кансультуюцца, яны прымаюць рашэнне. Трамп хоча, каб яго падтрымалі як бы безумоўна. Гэта, ведаеце, у сучаснай палітыцы это вельмі складана. Як это безумоўна? Тым насамрэч ёсць жудасная праблема з персідскай затокай, з армузскай, з армузскім пралівам, з коштамі на палі і гэтак далей. І, канешне, таксама Вялікабрытанія, яна іспытывае ціск з боку, напрыклад, мусульманскай супольнасці у самой Вялікабрытаніі, вы ведаеце, там яны займаюць некаторыя пазіцыі ў брытанскім парламенце, таксама ёсць міністры, якія з'яўляюцца мусульманскага паходжання. Насамрэч, не заўсёды гэта влияе на палітычныя погляды, это ўсё як бы стэрэатыпы, но ўсё ж такі не зусім зразумелая палітыка Злучаных Штатаў у персідскай затокі, яна, ну, як бы падштурхоўвае іх сяброў, я маю на увазі сяброў па НАТО, ну, неяк так задумывацца над тым, стоіць таго или нет. Гэта першае. Па-другое, вось зараз я чытала іншую навіну, што датычыцца Ірана і датычыцца той палітыкі Злучаных Штатаў, якую яны праводзяць зараз у персідскай затокі. Злучаныя Штаты, адміністрацыя Трампа зараз прымае як бы рашэнне адносна дапамогі Саудовскай Аравіі ў абагачэнні урана. Перакладаю. Што гэта азначае? Гэта азначае, што я насамрэч яны ім дапамагаюць будаваць асабістую ядзерную праграму. Я маю на увазі Саудовскую Аравію. Тобі ж вось гэты прынцып нераспаўсюджання ядзернай зброі, ён таксама, ведаеце, не паважаецца з боку аднаго з вядомых як бы прыхільнікаў гэтага рэжыма, я маю на увазі Злучаныя Штаты. Но адміністрацыя Дональда Трампа, яго паводзіны гэтай адміністрацыі вельмі небяспечныя ў гэтым накірунку. І таму вось, ну, это як бы лагічна з боку Злучаных Штатаў, калі вы падтрымліваеце Саудовскую Аравію, як бы супраціве з Іранам, гэта зразумела. Но калі мы з вамі разважаем пра ядерную зброю, то ўсё ж такі вельмі сур'ёзнае пытанне, это пытанне, якое датычыцца да глабальнай бяспекі. Вы не можаце проста ў гэтым вооружённым узброеным канфлікце прымаць адну сторону і падтрымліваць её, да так, што ўвогуле як бы не паважаецца не тое, каб міжнароднае права, а асновы, базу гэтага міжнароднага парадка. І вось гэта праблема распаўсюджвання з гэтага з аднаго боку, з другога боку таксама не звяртаецца ўвага на рэгіянальную бяспеку. Нават у Ізраілі няма такой вот єдиної позиції адносна падтрымки керівництва Ізраїля у новому якби нападі на Іран. тому що євреї, ну, раз в різні групи у ізраїльтян маються, я маю на увазі впливу, групи впливу, і усе більше людей там так само не хочуть, тому що вони розуміють, які будуть наступства для їх, тому що Злучені Штати якби далеко, а Ізраїль вельми близько. Це по-друге. І по-третє, а ось коли буде розповсюджена ядерна зброя в регіоні, коли буде ядерна зброя не тільки у Ірану, а так само у Саудовської Аравії, ведеться, це не добра новина для Ізраїля так само. Це ось порушення цього балансу сил, який складався у, на протягу, наприкінці 20-го, спочатку 21-го століття, коли западні держави, включая Злучені Штати, гарантували безпеку арабським країнам Персидської затоки, зараз ця система поломана. Поломана, тому що вони не змогли, доказати, що вони здольні їх оборонити. І ось ця проблема. Чому ця проблема? Тому що вона зв'язана так само з розвитком воєнних технологій, я маю на увазі сучасний етап війни, дронової війни. І ось ця проблема, якби вона висвітляє ось ці такі, ну, такі слабі такі сторони у во всіх союзах, включає НАТО, і то, що ми з вами зараз бачимо у відносинах поміж Великобританією і Злученими Штатами, а ви ведаєте, що ці відносини були завжди особливими, вони відрознювались навіть від відносин поміж Злученими Штатами і континентальними європейськими країнами, так? Ну, це вогулі вельми дрэнна прыкмета, ну, я не ведаю, у Кремлі, мабуть, шампанське п'ють, ну, їм зараз некогда, ви ведаєте, у них зараз інші проблеми. Ось, і вогулі, ну, якби мир трішить по швам. Ну, ось, ну, не ведаю, як це буде по-білоруску докладні, но, ось, ну, по-русски говоря, мир трішить по швам. А основные как бы доноры глобальной безопасности, они сами нарушают основные принципы этой безопасности. Я вот про распространение ядерного оружия, про неверность и игнорирование интересов своих союзников, я имею в виду НАТО, да. Вот, и, ну, все вот так вот как бы распадается, картина эта начинает распадаться, которая складывалась десятилетиями, в том числе и после Второй мировой войны, потому что все, что мы с вами сегодня имеем в качестве основных принципов международного права, отдельно международного порядка, это все сложилось после Второй мировой войны. И, ну, до чего это может довести, конечно, это одна из самых больших тревог во всем мире.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова нашай журналісткі Марысі Вайтовіч з Розай Турарбекавай. Гаворка ідзе пра сітуацыю ў Іране.
4: Калі уявіць, што Іран будзе аслабленая, хто запоўніць гэты вакуум? Турцыя, Саудаўская Аравія, Расія, Кітай? Ці мы можам атрымаць не больш стабільны блізкі ўсход, а яшчэ больш небяспечную барацьбу за ўплыў?
3: Другой варіант, так. Другой варіант. Я гэтаму ўпэўнена. Тому что ни у кого на самом речь в регионе, я имею на увазе, не хватит сил собой заполнить этот вакуум. Буквально, да, потому что Иран – это очень большая страна и с большим потенциалом, в том числе людским потенциалом. И технологическим, кстати говоря, что они нам доказали. Очень нехорошо доказали, я имею в виду шахедами, да, но доказали. Вот. И ни одна страна в регионе не способна будет восполнить собой, тем более, что там существуют определенные, в том числе и, там, и религиозные, и этнические, как это сказать, ограничители, да. Что может ожидать Иран в случае ослабления? Это его распад. Это его децентрализация. Может быть, не полный распад, может быть, там, скукоживание до определенных там самых, но децентрализация, да. Это показывает иранская история на протяжении тысячелетий. Как только ослабляется центральная власть в Иране, идет распад. Потому что Иран является многонациональным государством, где сосуществует множество народов разных этнических, конфессиональных групп, причем очень крупных по своему составу. Одной из них являются азербайджанцы. Вы знаете, что в Азербайджане проживает, не помню, сколько сейчас там проживает, по-моему, порядка, ну, боюсь ошибиться, до 10 миллионов человек. А за пределами Азербайджана в Иране проживает больше десятка миллионов человек. Они составляют, по-моему, 20 или 22% населения от всего населения Ирана. Я имею в виду азербайджанцев в Иране. И это не приехавшие, это их территория. То есть они там проживают, да, это их территория. У меня тут недавно был спор в Треце насчет казахстана. казахов, которые там живут в России. Так вот, я хочу сказать, что казахи в России, они живут на тех землях, которые являются ихними землями. Они там живут всегда. Просто дело в том, что Россия колонизовала эту землю. Это с Ираном такая же история. Это те земли, которые в свое время колонизировал Иран. Но их там 20-25%. Посчитайте, от 94 миллионов 20%. Сколько это будет? У меня с математикой не всегда хорошо. Ну, предположим, это будет 100 миллионов, да? Вот от 100 миллионов 20% это сколько будет? Это 1/5. Это 1/5. Это я только азербайджанцев называю. Там очень много, на самом деле, таких групп. Поэтому, к сожалению, я хочу сказать, я единственным вариантом, единственным сценарием вижу в условиях ослабления Ирана – это децентрализация.
4: Ну да, шмат людей не разумеюць, напэўна, вось гэтага менавіта наступства, так, вось гэтага канфлікта для ўсіх, для ўсяго свету. Ну.
3: Ну, хотя, вообще-то, в принципе, должны себе представить, потому что мы с вами уже были свидетелями такого рода конфликтов в Ираке, в Сирии, в Афганистане. И вот, например, ситуация в Сирии обернулась миграционным кризисом, в Европе в 2015 году. Ну, вот оно, как бы, прямо урок на глазах. И, конечно, это очень... если говорить о лучшем сценарии для Ирана, лучшим сценарием для Ирана является, конечно, изменение режима самими иранцами. Это идеальный вариант, да. Но с другой стороны, я хочу сказать, и это будет самый органичный вариант, потому что любое вмешательство извне, оно извратит вот это стремление значительной части иранского народа к изменениям.
4: Дякую вам вялікі за сённяшнюю размову с падарня Розы. Я нагадаю, что сёння по самых гарачых кропках нашага планеты мы колесілі з Розой Турарбековай, паліталагіняй і кандыдаткай гістарычных навук. А для вас со студыі Еўрарадыё працавала Марыся Вайтовіч. Не пераключайцеся. Еўразум.
2: Далее у программы «Евразум».
1: Флешка с советскими песнями от Гигина и туалетная реклама от Янушкевича. Кринж тыдня.
5: А давайте все ж таки не, бо книжка у прибиральни может быть потребная для двух речев.
2: Сустренимся после музычной паузы и новинок шоу-бизу.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: На абаранцы поведомили про затрыманне у студнями.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой» мы протягиваем. 22 липеня 1947-го народился Дональд Хью Хенли, ти просто Дон Хенли, американский кантри-рок-музыка, аутор песень, вокалист, бубнач, сярод шматликих музычных и громадских проектов, якого первое место займае гурт Eagles. На протягу 10 годов с 71 до 81 Eagles 5 разов узначальвали американские поп-чарты синглов и 4 разы хит-парад альбомов. У агульной складанности у Америцы было реализовано 65 миллионов копий их альбомов, что робит Eagles третьим по популярности у США коллективом усіх часов после Motley Crue, Beatles и Led Zeppelin.

0: ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Колодзьон з бородой. 22 липня 1960-го народился Джонатан Николас Олива, так само ведомый, как просто Джон Олива, вокалист и сузасновальник гурта Savatage, старейший брат лид-гитариста гурта Крыса, с яким, уласно кажучи, и был заснованы гэты гурт. Джон Олива у розный час являлся основным, а так само другим вокалистом, гитаристом, клавишником и бубначом, например, на альбоме Handful of Rain 94-го года, заголовную композицию, с якого мы и слухаем.

0: Кандидатская.
1: Зрабіць такой виртуального кандидата. И які мусив бы быть, каб у Беларуси были сапраўдныя выборы.
2: Самое страшное, что это была, конечно, война, якая наибольш не уразила.
3: Лишь не глядяши на гэтые репрессии, люди обедновываются внутри краины и поза ее межами.
0: Радио Рацио.

0: I'm afraid I told a lie.
1: Радио Рація. Мельник.
2: Берестя.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99.2 FM.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Полночь в Беларуси, 23-я у Польши. Транзит улады у Беларуси амаль непазбежны. Даследование Центра новых идей. Новым российским дипломатом у Беларуси стал наместник боевика ЛНР Плотницкого. Жить без документов. Роман Кисляк застается у Грузии. С новинами Валя Лаевская. Трансформация улады у Беларуси уже началась и будет вызначать политические процессы в ближайшие годы. Поводле доследования Центра новых идей, мониторинг белорусского транзиту, эксперты оценивают вероятность транзиту улады

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

0: в окно. Я прошу тебе вечер пошукать. Я хочу кольоровых снов. Я хочу, как твоя рука заминала мне спать. Ранним ранком за першим троллейбусом бегла стукнутая облашинка. Ты поверь мне, коли все будет, перший будет девушка.
1: А с малиновки сноуку плывусь туманы. На проспекте Скорины, ратуючи нашу волю.